0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанские коллективы выступили на Джарашском фестивале в Иордании. Золотого человека и древние артефакты Казахстана представили в Китае. Более 200 школьников бесплатно обучат национальным ремеслам в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Фольклорный ансамбль «Арка Сазы» и фольклорно-хореографический ансамбль «АКУ» Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова приняли участие в 40-м международном Джарашском фестивале культуры и искусств в Иордании. Концерт казахстанских артистов состоялся на сцене «Ипподром театр», одной из центральных площадок фестиваля, ежегодно объединяющего исполнителей и творческие коллективы из разных стран. Зрителям представили традиционную музыку, инструментальные произведения и национальные танцы, отражающие культурное наследие и многовековые традиции Великой степи. Джарашский фестиваль культуры и искусств проводится с 1981 года на территории древнего города Джараш и является одним из крупнейших культурных мероприятий Ближнего Востока. Его программа объединяет музыкальные, театральные и хореографические коллективы из арабских и других стран мира. В китайском городе Ханчжоу открылась выставка «Культура кочевников Великой степи». В экспозиции представлены 279 уникальных археологических артефактов, рассказывающих об истории, искусстве и традициях древних и средневековых кочевых народов Казахстана, передает агентство «Казинформ». Выставка разделена на три тематических блока, охватывающих период от эпохи бронзы до средневековья. Посетители могут увидеть ювелирные изделия, предметы вооружения, оружие труда, культовые атрибуты, образцы тарефтики, керамики и ткани, отражающие культуру саков, усуней, хунну, каньгуев и тюркских племен, а также развитие городов Великого Шелкового Пути. Особое место на выставке занимают реконструкции золотого человека из Иссыкского кургана, образцы знатной женщины государства Каньгуй и воина Сюнну. Выставка «Культура кочевников Великой степи» будет открыта для посетителей до 11 октября 2026 года. В Астане стартовал образовательный проект «Школа национального ремесла», в рамках которого 208 школьников бесплатно освоят традиционные казахские промыслы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Проект реализует Фонд развития креативных индустрий при поддержке министерства. Его цель – сохранить и популяризировать традиционное ремесленное искусство среди детей и молодежи. Конкурс вызвал большой интерес по всей стране. В качестве наставников поступило 331 заявка от ремесленников из всех регионов Казахстана. По итогам отбора выбрали 10 лучших мастеров. Обучение проходит в формате практических мастер-классов. Под руководством опытных наставников школьники не только познакомятся с историей ремесел, но и создадут собственные изделия. Все необходимые материалы и инструменты организаторы предоставляют бесплатно. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
1: Сыбызғы. Древний казахский духовой музыкальный инструмент. Род открытой продольной флейты. Название этого инструмента многозначно. Оно обозначает, во-первых, звук, во-вторых, сам инструмент, в-третьих, материал, из которого инструмент сделан. До 18 века сыбызгы был одним из самых распространенных музыкальных инструментов на территории Казахстана. Во многом из-за простоты его изготовления. Сыбызгы делали из полой трубки тростника, на которой прорезали три отверстия. Но научиться играть на этом, казалось бы, незатейливом инструменте было не так уж и просто. Дело в том, что сыбызговые кюи обычно двухголосные. Один голос – это звук инструмента, второй – горловой звук самого музыканта-исполнителя. И чтобы освоить технику такого двухголосия, следовало приложить определенные усилия. В далеком прошлом, в среде батыров, охотников и воинов, владение сыбызгы считалось обязательным. А среди пастухов сыбызгы был просто незаменим. Считалось, что пастушеские инструменты обладают магической силой и могут остановить как враждебные мифические существа, так и вполне реальных хищных животных, и тем самым оградить стадо, а вместе с ними пастуха, от неприятностей. Интересно, что согласно поверьям казахского народа, если инструмент использовали для развлечения или в каких-либо других целях, он терял свою магическую силу. К тому же с помощью сыбызгы пастухи ловко управляли стадом. В Казахстане существуют две разновидности сыбызгы, связанные с разными исполнительскими традициями. Так, восточный сыбызгы имеет конусообразную форму. По длине инструмент более короткий и по диаметру меньше, чем западный. Изготавливают сыбызгы традиционно из тростника или из дерева, реже из серебра. Похожие на сыбызгы музыкальные инструменты существуют и у других евразийских народов. Например, у венгров, молдаван и болгар – кавал, у башкир – курай, у монголов – цоор, у алтайцев – шоор, у кыргызов –

0: Это был СБЗГ в программе «Радио Классика» «Алем Аспаптара».
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский артист покорил сцену Сеула. Оперная дива Зарина Алтынбаева выступила на фестивале «Лаймы Вайкули» в Юрмале. Музыкальные каникулы продолжаются в Астана опера. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанец покорил престижную сцену Азии. В столице Южной Кореи с аншлагом прошел концерт известного казахстанского виолончелиста Эльдара Сапараева и выдающегося корейского скрипача Эдвина Кима, передает 24KZ. Главным событием вечера стало исполнение двойного концерта Йоганнеса Брамса. Концерт также транслировался онлайн, собрав у экранов огромную аудиторию. Отметим, будучи профессором престижного Люблянского университета, Эльдар Сапараев активно поддерживает отечественные таланты. Сегодня мастерство под его руководством совершенствуют трое студентов из Казахстана. Казахстанский музыкант продолжает покорять мировую публику. В ближайшее время он даст 3 концерта на крупном фестивале в Любляне, а затем отправится в турне по Германии, где выступит со Штутгартским филармоническим оркестром. Казахстанская оперная певица Зарина Алтымбаева стала участницей международного музыкального фестиваля «Лайма-рандеву Юрмала-2026», сообщает Закон.кз. Организаторы фестиваля включили казахстанскую певицу в число особых участников события, отметив ее вокальное мастерство и уникальный голос. После успешного выступления в 2025 году Зарина Алтымбаева вновь получила приглашение на одну из главных музыкальных площадок летней Юрмалы. Артистка вышла на сцену концертного зала «Дзинтере» в первый день фестиваля вместе с исполнителями из разных стран. Фестиваль «Лайма-рандеву Юрмала» традиционно собирает известных артистов со всего мира. В этом году на сцене также выступают популярные исполнители из Европы и стран СНГ. В камерном зале имени Куляш Байсейтова театра «Астана-Опера» 31 июля пройдет концерт «Музыкальные каникулы». В этот вечер на сцену выйдут Марта Набатова, Дарига Каскенова, Аделя Дюсюмбай, Афина Мавиди, Камиля Исмагулова, Мария Шевтельская, Радиаура Залинова, Айдар Бижанов и Алиби Жанат. За каждым из них стоят победы на международных конкурсах и учеба в местах, куда мечтают попасть многие – Санкт-Петербург, Москва, Вена. Отметим, выступление в проекте «Музыкальные каникулы» в Астана-Опера становится для артистов важным этапом творческого пути. Это возможность представить результаты своего развития, выразить благодарность наставникам и разделить с публикой искреннюю любовь к музыке. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию программ из цикла «Вечернее настроение», где вы услышите лучшие образцы мировой джазовой музыки. И откроет наше вечернее путешествие великолепный американский клавишник, композитор и продюсер Джефф Лорбер с композицией «Horrors» из альбома «Galaxy» 2011 года.

выпускник знаменитого музыкального колледжа Беркли. Американский саксофонист Эрик Мариенталь с обработкой битловской песни «Can't Buy Me Love», вошедшая в его альбом «It's Love» 2012 года. Далее великий дуэт Эл Джиро и Джордж Бенсон с композицией «Long Come Tutu» 2006 года.

этих ребят, играющих и поющих свою музыку с 1969 года, хочется слушать и слушать. Это были Earth, Wind and Fire с композицией Can't Let Go из альбома I Am 1979 года. Далее Рус Фриман, гитарист, который умеет удивлять. Для вас звучит композиция Bellagio из альбома Drive 2002 года.

Сегодня вашему вниманию в программе «Вечернее настроение» были представлены джазовые композиции в исполнении Джеффа Лорбера, Эрика Мариенталя, Элла Джеро и Джорджа Бенсона, «Earth, Wind and Fire», Руса Фримана и в завершении «Романтик» Боб Джеймс. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами был выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Антонио Карлос Жабин, Нуму Блюз. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жильна Турель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.